ᱚᱠᱟᱨᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱟᱨᱤᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱫᱮᱡᱚᱜ ᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱹᱧᱟᱹ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱯᱟᱹᱪᱟᱹᱠᱟ, ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱢᱚᱸᱦᱰᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱤᱛᱚ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱠᱩᱲᱤᱭᱟᱜ ᱫᱟᱭᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱮᱦᱮᱢᱟ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱜᱟᱱᱛᱟᱠ ᱨᱤᱱ ᱵᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱲᱟ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱪᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱢᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱲᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱩᱲᱤ ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱨᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱢ ᱛᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱥᱟᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱟᱜᱟᱲ ᱫᱚ ᱚᱦᱚᱜᱮ ᱜᱩᱰᱨᱟᱹᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱯᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ ᱦᱚᱠ